Дорожное радио. Симферополь 91 и

Возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.

в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на

0: День Победы на Дорожном радио. Высший военный орден «Победа» был учрежден в конце 1943 года для особо отличившихся полководцев. Сталину было показано несколько вариантов, в том числе и с его профилем. Но он выбрал тот, который мы и знаем, со Спасской башней и Кремлевской стеной. Поскольку он состоял из драгоценных камней и металлов, то это единственный орден, который производили не на Монетном дворе, а на Московской ювелирно-часовой фабрике. В начале 44-го прошли первые награждения. Номер первый получил маршал Жуков, второй — маршал Василевский, ну а третий — сам Сталин. У них, кстати, по два таких. Всего было награждено 20 человек, из них 5 иностранцев. Последним из них был Иосип Броз Тито. В 1978-м Орден Победы был вручен и Леониду Ильичу Брежневу. Но уже в 89-м этот указ был отменен, как несоответствующий статусу ордена.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем в землю тут. Горит и кружится планета.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Юта.
3: Всем привет! Хочу рассказать вам о своем дедушке Николае Михайловиче Коврижных. Он ушел на войну, когда ему было 18 лет, совсем мальчишка. А вернулся в 25, со звездой на груди, контуженный дважды. Он дошел до Берлина, герой. Знаете, он был человеком очень молчаливым, неразговорчивым. Собственно, историю, которую он нам поведал, я вам сейчас расскажу. И это была единственная история о войне, которую он рассказал. Значит, дед был фельдшером, служил в госпитале, и внезапно началась бомбежка. На него накинулась молоденькая медсестричка и укрыла своим телом. Сама погибла от осколка и тем самым спасла моего деда. Конечно, для нашей семьи она является героем, и я, к сожалению, даже имени ее не знаю. Вечная память всем вернувшимся и не вернувшимся с этой войны, потому что именно благодаря им я разговариваю сейчас с вами на нашем родном русском языке.
2: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

День Победы на Дорожном радио. В начале 1943 года в Красной Армии была произведена кадровая реформа. Появилось понятие «офицер» и были введены погоны. Если до этого использовалось «командир», «комвзвода», «комдив» и так далее, что скорее должность, а знаками отличия были шеврон на рукаве и ромбы, кубики и шпалы на воротнике, то теперь появились звания. В принципе, аналогом послужила царская армия. Но отличия, конечно, были. Например, вместо поручиков появились лейтенанты. Штабс-капитан стал просто капитаном, а просто капитан – майором. Но в целом схема была похожей. Да и погоны не сильно отличались, разве что размерами звездочек. Не всем нововведения пришлись по душе. Многие помнили еще гражданскую, когда офицеры были символом белого движения. Мол, как же так, за что воевали? Но с верховным не поспоришь. А потом все привыкли.

Дорожное радио. Симферополь 91

День Победы на Дорожном радио. Первоосновой для знаменитой полуторки рабочей лошадки войны послужил Форд АА. Именно при содействии инженеров Форда в тогда еще Нижнем Новгороде, Горьким он стал чуть позже, был построен автомобильный завод, где стали производить ГАЗ АА. Грузовичок, который перевозил до 1,5 тонн груза. Вначале из американских комплектующих, но совсем скоро производство стало полностью советским. Чуть позже появилась модель ГАЗ ММ, но внешне она ничем не отличалась, только небольшими изменениями во внутренней конструкции. К началу войны у Красной Армии таких автомобилей было 150 тысяч. Но фронту требовалось все больше и больше. Пришлось упрощать конструкцию. Отказались от правой фары, правого дворника, клаксона, бамперов. Двери и крышу заменили брезентовым тентом. Все в целях экономии материала. Что только на полуторке не возили. Людей, грузы. Особенно прославилась она в блокаду Ленинграда, доставляя по дороге жизни продовольствие в осажденный город. Машина была совершенно неприхотливой. Ездила чуть ли не на керосине, но не беспроблемной. Бак 40 литров, расход 20 литров на 100 километров. 200 километров проехал и, будь любезен, заправь. Опытные военные шоферы вспоминают, что иногда с ней приходилось помучиться в плане ремонта. Но заслуг

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
6: А что там?
3: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
6: Что и завтрак включен?
3: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
6: Алиса?
7: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
2: Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, Я-7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
8: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
9: Застройщик ОСС «СК Статус Запал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
2: Дорожное радио.

0: Авторадио представляет. Их победа – наша память. Денис Майданов.
1: Ну, во-первых, у меня два деда, которых уже нет в живых, но один из них прошел всю войну до Берлина, а другой погиб в первый день войны. Мне больше нравятся рассказы моего деда, потому что я их застал. Он 27-го года рождения, и поэтому был мальчишкой еще 13-14 лет, когда война началась, еще не ушел на войну. Они там партизанили с мальчишками, собирали по лесам оружие, патроны. Потом, прячась в кустах, всей ватагой, там 10-11 пацанов собиралось, метились в одного немца, никто стрелять не умел. Вот, но из 10 чей-то патрон долетал. Они бросали все и в рассыпную, и бежали по домам. Так они промышляли, в общем-то, все время, сколько там находились немцы. Немцы это все списывали на взрослых партизан, и никто не мог представить, что это просто вот эти вот сопляки 10-13-летние, которые тоже их отстреливают.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

0: Реклама.
1: Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
1: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
2: Что, и завтрак включен?
1: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
2: Алиса?
3: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
4: Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт «Сак». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

любовь. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: с тобой.
1: День Победы на Дорожном радио. Одна из самых проникновенных военных песен «Темная ночь» из кинофильма «Два бойца». Фильм снимал в 1943 году в Ташкенте режиссер Леонид Луков. И у него никак не получалась сцена, когда в землянке герой Марка Бернеса Аркадий Дзюбин пишет письмо домой. Он подумал, а может, письмом станет песня? Срочно вызвал композитора Никиту Богословского, поэта Владимира Агатова и, собственно, Бернеса. Песня была написана и записана за одну ночь, и на следующий день на съемках включена в фильм. В октябре 43-го два бойца вышли в прокат. В конце года попали на фронт. А там эту песню уже знали. Ее как-то услышал Леонид Утесов. Недолго думая, включил в свой репертуар. Но, конечно, исполнение Бернеса считается каноническим. Рассказывают, что когда выпускали пластинку с «Темной ночью», первый тираж пришлось пустить под нож, какие-то посторонние шумы. Потом выяснилось, что работница фабрики, готовившая материал, плакала, слушая эту песню, и слезы попадали на матрицу. Отсюда и брак. Великая сила искусства.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Новый Tenet. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе на Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость Tenet D4 Line МКБ передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
4: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Алсу.
1: Да, конечно, у меня есть такой герой. Это мой дедушка Салахов Исхак Салахович, папа моей мамы. Он прошел всю войну и вообще посвятил всю свою жизнь Красной армии. У него было 4 ранения. Его специальность была сапер-минер. Победу он встретил в Литве и еще лет 20 посвятил армии. Дальше они жили с семьей и в Германии. И я даже помню все истории его, которые он нам рассказывал, когда мы были маленькие, я и мои братья, сестры. Но он не вдавался в подробности, потому что все-таки, наверное, тяжело очень было об этом вспоминать. Но я запомнила интересную историю, которую он нам рассказывал, что ему как-то раз приснилось, что он прокрался в немецкий сад к своим врагам и украл там 4 яблока. И в дальнейшем вот у него было 4 ранения, он с этим связал. Вот что такое был вещий сон. Есть даже фотографии, где он там в танке, где он танкистом тоже был. Я очень рада, что в нашей семье есть такой герой, что мы провели очень много времени с ним и слышали от первых уст все эти истории. Я этого никогда не забуду. Конечно, вечная память, гордость за свою семью, за свою страну. С Днем Победы!
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

День Победы на Дорожном радио. Ну куда солдат без фляги? Да никуда. Обязательный атрибут армейского быта. К началу войны у бойцов Красной Армии были алюминиевые фляги объемом 0,75 и 1 литр весом 200 граммов и с пробкой на резьбе, носились в чехле на поясе. Но алюминий в большом количестве требовался для авиационной промышленности. Поэтому на фронт стали поставлять фляги из толстого стекла. Они были не очень удобны. В 3 раза тяжелее, более хрупкие, пробка просто затычка, а не на резьбе. Но что делать? Лучше, чем ничего.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет.
4: Яркое приключение для всей семьи.
5: Я покажу тебе мир.
6: Обалдеть!
4: Большое кино про большие машины.
7: Грузовики, за работу!
4: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Федор Добронравов.
1: Я не застал. Дим погиб на Курской дуге. Я пытаюсь как-то выяснить, где и что, хотя бы в какой братской могиле. Но он был извозчиком в Таганроге до войны и был призван в артполк. Наверное, он там таскал на лошадях какую-то технику нашу. А все, что было связано с гужевым транспортом, это все было прикреплено к НКВД. А потери НКВД засекречены. Поэтому вот. Но обещали, вот в прошлом году сказали, что там какие-то будут архивы, архивы какие-то опубликовывать. И я попросил ребят, если вдруг удастся, хотя бы просто где, хоть прийти на могилу поклониться. Пускай это будет обелиск, пускай это будет как бы такая большая. Вот.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно.

0: 39 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6Б. Спасибо, Автомир!
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Курорт САК. Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика Интерстрой. Собственный песчаный пляж, подогреваемый бассейн, кафе на территории. Курорт САГА. Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежная». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не Милан, не Дубай. Симферополь. Центрум. Боджи Милана. Карл Лагерфельд. Бугатти. Армани ЕА7. И другие легендарные бренды в новом премиум-концепте. Для стильных мира сего. ТРК «Центрум». Первый этаж, Севастопольская, 62.
6: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
7: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
3: Застройщик ОСК «Статус Забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: День Победы.
1: Сегодня отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади в эти минуты проходит торжественный парад. Первые парады сегодня прошли на Дальнем Востоке. Парад Победы и акция «Бессмертный полк» состоялись во Владивостоке. В Хабаровске в пеших парадных расчетах приняли участие свыше 2600 человек. Парады прошли и в других крупных российских городах. А за рубежом проводят акцию «Бессмертный полк».
2: Мир.
1: Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая и об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Договоренность на этот счет достигнута в ходе телефонных контактов с администрацией президента США, отметил Ушаков.
2: Россия.
1: Из-за ограничения авиасообщения на юге России, которое вводилось накануне, назначено 17 дополнительных поездов. Также для пассажиров организованы перевозки по схеме автобус плюс поезд и поезд плюс автобус. В период с 9 по 13 мая дополнительные поезда будут отправляться из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно.
2: Футбол.
1: В первой лиге определились два клуба, которые в следующем сезоне выступят в РПЛ. Ими стали Воронежский «Факел» и Московская «Родина». Их уже не догонят по очкам, идущие следом команды. «Родина» впервые в своей истории выступит в российской премьер-лиге. А «Факел» покинул РПЛ по итогам сезона 2024-25.
2: Транспорт.
1: Кроссовер «Лада Азимут» станет первой моделью отечественной марки с панорамной крышей. Ею будут оснащать около 40% от всех выпускаемых «Азимутов». Для изготовления кузовов с панорамной крышей на «АвтоВАЗе» внедрена технология лазерной сварки. Старт серийного производства автомобиля запланирован на третий квартал нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: День Победы на Дорожном радио. Котелок во время войны, да и в мирное время, для солдата друг, товарищ и брат. Без него солдату не поесть горячего, ни воду вскипятить. В начале Великой Отечественной в Красной Армии использовалось два их вида. Обычный, круглый и овальный, так называемый «почковидный». Второй был, несомненно, удобнее. Одна сторона у него вогнутая, и потому носить на поясе такой гораздо сподручнее. Ручка плотно запирает крышку, в специальное отверстие вставляется ложка. Обычно в сам котелок наливалось первое, в крышку накладывалось второе и хлеб. Ну, это если полевая кухня не подкачала. В походных условиях каждый сам себе повар.
1: А секунды свысока

обыкновенная. И ты порою сам полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновенье. Придет оно большой, как глоток

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
14: Я иду в «Кари», а вы?
15: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
16: Дорожное радио представляет.
17: Большое кино про большие машины.
18: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
19: Дожму я.
18: На газ или на тормоз?
17: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
20: Дорожное радио.
21: Про

День Победы на Дорожном радио. На старых фотографиях или в фильмах про войну можно увидеть красноармейцев с перекинутым через плечо, обычно левое, длинный сверток. Это скатка, шинель, свернутая особым образом. Бойцы носили ее с собой и зимой, и летом. Дело в том, что она выдавалась солдатам на несколько лет. Хранить ее было негде, вот и носили с собой. Впрочем, опытный вояка найдет применение шинели и в теплое время года. Укрыться, под голову подложить, завернуть нужную в хозяйстве вещь. Традиция, кстати, пошла еще с царской армии.

А мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила.

сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель.

клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

Вместе. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Служба заказа такси «Волна» поздравляет вас с Днем Победы! Дорогие ветераны, низкий вам поклон за то, что отстояли нашу Родину. Здоровья вам, мира! С большим уважением, служба заказа такси «Волна».
3: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-908-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
4: Указана минимальная стоимость «Теннет» Т4 Лайн, МКПП, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта, ПАО «Сбербанк».
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Александр Буйнов.
1: Мой отец был героем Великой Отечественной войны, был летчиком, воевал до последнего дня, был ранен, награжден множеством орденов и медалей, с осколками в груди был похоронен, не дожил до 70-летия победы. Но он был очень позитивным и веселым человеком. Все самое лучшее, все самые лучшие качества характера я взял, пожалуй, от него. И отец заряжал своей энергией всю свою эскадрилью, весь полк. И все женщины, которые работали на кухне или официантами в офицерской столовой, все были в него влюблены. И опять же надеюсь, что и эти качества я тоже взял от отца. Давайте будем вспоминать о героях той войны с величайшим удовольствием, с мельчайшими подробностями и только радостно, памятуя о том, что все-таки День Победы – это радостный праздник.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так и

0: 29 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо, Автомир!
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Служба заказа такси «Волна» поздравляет вас с Днем Победы! Дорогие ветераны, низкий вам поклон за то, что отстояли нашу Родину. Здоровья вам, мира! С большим уважением, служба заказа такси «Волна».
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.
5: Горячее солнце, горячий песок.

День Победы на Дорожном радио. В годы Великой Отечественной войны появилась красивая традиция отмечать крупные успехи нашей армии праздничным салютом. Первый прозвучал 5 августа 1943-го в честь освобождения Орла и Белгорода. 12 залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд. Позднее салюты разделили на три степени по значимости события. Например, первой, высшей степени, за два года было дано 26. Последний — 3 сентября 45-го, в честь победы над Японией. Кстати, производились они всегда в Москве. Единственное исключение — 27 января 1944 года, в день полного снятия блокады Ленинграда. Он был в городе на Неве.

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Огонь!
3: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
2: Ура!
3: Сегодня весь день на Пятом канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
8: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
7: Я иду в «Кари», а вы?
1: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
1: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
12: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
12: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: День Победы.
1: Акция «Бессмертный полк» в честь Дня Победы проводится в этом году в нескольких форматах. В некоторых регионах устраивают традиционные шествия. Другие регионы выбирают флешмобы в соцсетях и трансляции фотогероев на центральных улицах города. Об этом сообщает Лента.ру. Основная площадка, где можно увидеть фотографии героев, это сайт 2026.polkrf.ru.
2: Россия.
1: Жители Дагестана, пострадавшие от паводков, получили в общей сложности более 600 миллионов рублей. Это данные на пятницу, 8 мая. Финансовую помощь получили более 16 тысяч человек. Всего из бюджета республики выделили на эти цели 900 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.
2: Мир.
1: США заблокировали более 70 танкеров Ирана. Они не могут попасть в иранские порты. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов. По сведениям американской стороны, заблокированы торговые суда, которые могут транспортировать свыше 166 миллионов баррелей иранской нефти. Ее стоимость оценивается минимум в 13 миллиардов долларов. В Италии зафиксировали первый случай лечения зависимости от искусственного интеллекта. В лечении нуждается 20-летняя девушка. Она находится в постоянном контакте с нейросетью, которая научилась ее понимать. Частое общение с искусственным интеллектом породило в девушке чувство безопасности, и она постепенно отдалилась от окружающих. Эта токсичная дружба, как ее назвали врачи, со временем превратилась в зависимость. Об этом пишет итальянская пресса.
2: Транспорт.
1: Самые надежные автомобили в мире – японские. Это показало свежее исследование Consumer Reports. Тройку лидеров составили Toyota, Subaru и Lexus. Из 100 возможных баллов надежности они набрали, соответственно, 66, 63 и 60. Об этом сообщает издание «За рулем». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Курорт Сак. Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика Интерстрой. Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт Сага. Море. Ближе, чем кажется.
6: Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет.
5: Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежная». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Не Милан, не Дубай. Симферополь. Центрум. Боджи Милана. Карл Лагерфельд. Бугатти. Армани ЯА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте. Для стильных мира сего. ТРК «Центрум». Первый этаж, Севастопольская, 62.
8: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
9: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
10: Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Служба заказа такси «Волна» поздравляет вас с Днем Победы! Дорогие ветераны, низкий вам поклон за то, что отстояли нашу Родину. Здоровья вам, мира! С большим уважением, служба заказа такси «Волна».
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожный.

0: Реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Дорожное радио представляет.
12: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
12: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
15: Дорожное радио.

День Победы на Дорожном радио. Высший военный орден «Победа» был учрежден в конце 1943 года для особо отличившихся полководцев. Сталину было показано несколько вариантов, в том числе и с его профилем. Но он выбрал тот, который мы и знаем, со Спасской башней и Кремлевской стеной. Поскольку он состоял из драгоценных камней и металлов, то это единственный орден, который производили не на Монетном дворе, а на Московской ювелирно-часовой фабрике. В начале 44-го прошли первые награждения. Номер первый получил маршал Жуков, второй — маршал Василевский, ну а третий — сам Сталин. У них, кстати, по два таких. Всего было награждено 20 человек, из них 5 иностранцев. Последним из них был Иосип Броз Тито. В 1978-м Орден Победы был вручен и Леониду Ильичу Брежневу. Но уже в 89-м этот указ был отменен как несоответствующий статусу ордена.

окно старик смотрел душой и сердцем молод. И было видно, что он этой жизни рад. Он фронтовик, он бил врага за этот город.

ему опять на фронт. И медсестра без слез мальчишку провожала. Ночами длинными ни капли не спала.

вместе я тебя найду. Ведь ждал всю жизнь тебя, родная медсестричка.

0: Реклама.
1: Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
1: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
2: Что, и завтрак включен?
1: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
2: Алиса?
3: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Юта.
1: Всем привет! Хочу рассказать вам о своем дедушке Николае Михайловиче Коврижных. Он ушел на войну, когда ему было 18 лет, совсем мальчишка. А вернулся в 25, со звездой на груди, контуженный дважды. Он дошел до Берлина, герой. Знаете, он был человеком очень молчаливым, неразговорчивым. Собственно, историю, которую он нам поведал, я вам сейчас расскажу. И это была единственная история о войне, которую он рассказал. Значит, дед был фельдшером, служил в госпитале, и внезапно началась бомбежка. На него накинулась молоденькая медсестричка и укрыла своим телом. Сама погибла от осколка и тем самым спасла моего деда. Конечно, для нашей семьи она является героем, и я, к сожалению, даже имени ее не знаю. Вечная память всем вернувшимся и не вернувшимся с этой войны, потому что именно благодаря им я разговариваю сейчас с вами на нашем родном русском языке.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

0: 2 миллиона 39 тысяч 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо,
1: Автомир! Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
1: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
2: Что, и завтрак включен?
1: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
2: Алиса?
3: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
4: Служба заказа такси «Волна» поздравляет вас с Днем Победы! Дорогие ветераны, низкий вам поклон за то, что отстояли нашу Родину. Здоровья вам, мира! С большим уважением, служба заказа такси «Волна».
5: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта, ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

День Победы на Дорожном радио. В начале 1943 года в Красной Армии была произведена кадровая реформа. Появилось понятие «офицер» и были введены погоны. Если до этого использовалось «командир», «комвзвода», «комдив» и так далее, что скорее должность, а знаками отличия были шеврон на рукаве и ромбы, кубики и шпалы на воротнике, то теперь появились звания. В принципе, аналогом послужила царская армия. Но отличия, конечно, были. Например, вместо поручиков появились лейтенанты. Штабс-капитан стал просто капитаном, а просто капитан – майором. Но в целом схема была похожей. Да и погоны не сильно отличались, разве что размерами звездочек. Не всем нововведения пришлись по душе. Многие помнили еще гражданскую, когда офицеры были символом белого движения. Мол, как же так? За что воевали? Но с верховным не поспоришь. А потом все привыкли.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари», а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
0: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник.
7: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь, 91.

День Победы на Дорожном радио. Первоосновой для знаменитой полуторки рабочей лошадки войны послужил Форд АА. Именно при содействии инженеров Форда в тогда еще Нижнем Новгороде, горьким он стал чуть позже, был построен автомобильный завод, где стали производить ГАЗ АА. Грузовичок, который перевозил до 1,5 тонн груза. Вначале из американских комплектующих, но совсем скоро производство стало полностью советским. Чуть позже появилась модель ГАЗ ММ, но внешне она ничем не отличалась, только небольшими изменениями во внутренней конструкции. К началу войны у Красной Армии таких автомобилей было 150 тысяч. Но фронту требовалось все больше и больше. Пришлось упрощать конструкцию. Отказались от правой фары, правого дворника, клаксона, бамперов. Двери и крышу заменили брезентовым тентом. Все в целях экономии материала. Что только на полуторке не возили. Людей, грузы. Особенно прославилась она в блокаду Ленинграда, доставляя по дороге жизни продовольствие в осажденный город. Машина была совершенно неприхотливой. Ездила чуть ли не на керосине, но не беспроблемной. Бак 40 литров. Расход 20 литров на 100 километров. 200 километров проехал и, будь любезен, заправь. Опытные военные шоферы вспоминают, что иногда с ней приходилось помучиться в плане ремонта. Но заслуг полуторки это не умаляет. Всего их было выпущено почти 1 000 000. Последняя выехала из ворот завода уже в Ульяновске, в середине 50-х.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж, подогреваемый бассейн, кафе на территории. Курорт «Сага». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ОСС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
3: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.

0: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ООО «ЗСК «Статус Авал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Служба заказа такси «Волна» поздравляет вас с Днем Победы! Дорогие ветераны, низкий вам поклон за то, что отстояли нашу Родину. Здоровья вам, мира! С большим уважением, служба заказа такси «Волна».
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Денис Майданов.
1: Ну, во-первых, у меня два деда, которых уже нет в живых, но один из них прошел всю войну до Берлина, а другой погиб в первый день войны. Мне больше нравятся рассказы моего деда, потому что я их застал. Он 27-го года рождения, и поэтому был мальчишкой еще 13-14 лет, когда война началась, еще не ушел на войну. Они там партизанили с мальчишками, собирали по лесам оружие, патроны. Потом, прячась в кустах, всей ватагой, там 10-11 пацанов собиралось, метились в одного немца, никто стрелять не умел. Вот, но из 10 чей-то патрон долетал. Они бросали все и в рассыпную, и бежали по домам. Так они промышляли, в общем-то, все время, сколько там находились немцы. Немцы это все списывали на взрослых партизан, и никто не мог представить, что это просто вот эти вот сопляки 10-13-летние, которые тоже их отстреливают.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Венесуэла лишилась обогащенного урана. Его вывезли из Соединенные Штаты. Об этом сообщает «Гардиан» со ссылкой на американское министерство энергетики. По данным ведомства, вывезено 13,5 килограммов урана. Операция проводилась совместно с участием США, Британии и Венесуэлы. Также сообщается, что венесуэльские власти начали процесс закрытия ядерного реактора РВ-1 при участии МАГАТЭ.
2: Мир.
1: Боевые столкновения Ирана и США в Персидском заливе могут возобновиться, если Вашингтон создаст проблемы для нефтяных танкеров Тегерана. Это утверждает агентство ТАСНИМ. По сведениям, на утро 9 мая обстановка в регионе спокойная. Однако Иран предупредил, что если американские военные корабли опять войдут в Персидский залив, они снова получат решительный ответ.
2: Про здоровье.
1: Роспотребнадзор отмечает, что хантавирус для россиян не опасен. Как заявил научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург, этот вирус накапливает различные мутации, из-за чего в какой-то момент произойдет перелом и начнется передача вируса от человека к человеку.
2: Россия.
1: На бывшем заводе Toyota в Петербурге планируют выпускать седан Senat 900. Модель нового автомобильного бренда прошла сертификацию. Это полноприводный седан, на который будет установлен бензиновый двигатель V-образной шестерки объемом 3 литра. Его мощность достигает 326 лошадиных сил. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Транспорт.
1: В Думе выступили с идеей по бесплатному обмену билетов при задержке рейсов. Инициаторы предлагают ввести бесплатный обмен железнодорожных билетов для пассажиров, опоздавших на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса. Авторы предложения отмечают, что взаиморасчеты между перевозчиками в этом случае можно организовать без участия пассажира. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помарю.

0: Реклама.
1: Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯСевен и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Служба заказа такси «Волна» поздравляет вас с Днем Победы! Дорогие ветераны, низкий вам поклон за то, что отстояли нашу Родину. Здоровья вам, мира! С большим уважением, служба заказа такси «Волна».
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: День Победы на Дорожном радио. Одна из самых проникновенных военных песен «Темная ночь» из кинофильма «Два бойца». Фильм снимал в 1943 году в Ташкенте режиссер Леонид Луков. И у него никак не получалась сцена, когда в землянке герой Марка Бернеса Аркадий Дзюбин пишет письмо домой. Он подумал, а может, письмом станет песня? Срочно вызвал композитора Никиту Богословского, поэта Владимира Агатова и, собственно, Бернеса. Песня была написана и записана за одну ночь, и на следующий день на съемках включена в фильм. В октябре 43-го два бойца вышли в прокат. В конце года попали на фронт. А там эту песню уже знали. Ее как-то услышал Леонид Утесов. Недолго думая, включил в свой репертуар. Но, конечно, исполнение Бернеса считается каноническим. Рассказывают, что когда выпускали пластинку с «Темной ночью», первый тираж пришлось пустить под нож, какие-то посторонние шумы. Потом выяснилось, что работница фабрики, готовившая материал, плакала, слушая эту песню, и слезы попадали на матрицу. Отсюда и брак. Великая сила искусства.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва

0: Реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Дорожное радио представляет.
14: Большое кино про большие машины.
15: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
16: Дожму я.
15: На газ или на тормоз?
14: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
17: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

День Победы на Дорожном радио. Ну куда солдат без фляги? Да никуда. Обязательный атрибут армейского быта. К началу войны у бойцов Красной Армии были алюминиевые фляги объемом 0,75 и 1 литр весом 200 граммов и с пробкой на резьбе, носились в чехле на поясе. Но алюминий в большом количестве требовался для авиационной промышленности. Поэтому на фронт стали поставлять фляги из толстого стекла. Они были не очень удобны. В 3 раза тяжелее, более хрупкие, пробка просто затычка, а не на резьбе. Но что делать? Лучше, чем ничего.

0: 1 039 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо,
1: Автомир! Новый Теннет. Только в мае. Всего от 1 890 000 рублей. В официальном дилерском центре Теннет и Черри Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 Лайн, МКПП, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Алсу.
1: Да, конечно, у меня есть такой герой. Это мой дедушка Салахов Исхак Салахович, папа моей мамы. Он прошел всю войну и вообще посвятил всю свою жизнь Красной армии. У него было 4 ранения. Его специальность была сапер-минер. Победу он встретил в Литве и еще лет 20 посвятил армии. Дальше они жили с семьей и в Германии. И я даже помню все истории его, которые он нам рассказывал, когда мы были маленькие, я и мои братья, сестры. Но он не вдавался в подробности, потому что все-таки, наверное, тяжело очень было об этом вспоминать. Но я запомнила интересную историю, которую он нам рассказывал, что ему как-то раз приснилось, что он прокрался в немецкий сад к своим врагам и украл там 4 яблока. И в дальнейшем вот у него было 4 ранения, он с этим связал. Вот что такое был вещий сон. Есть даже фотографии, где он там в танке, он танкистом тоже был. Я очень рада, что в нашей семье есть такой герой, что мы провели очень много времени с ним и слышали от первых уст все эти истории. Я этого никогда не забуду. Конечно, вечная память, гордость за свою семью, за свою страну. С Днем Победы!
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Служба заказа такси «Волна» поздравляет вас с Днем Победы. Дорогие ветераны, низкий вам поклон за то, что отстояли нашу Родину. Здоровья вам, мира! С большим уважением, служба заказа такси «Волна».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

День Победы на Дорожном радио. Котелок во время войны, да и в мирное время, для солдата друг, товарищ и брат. Без него солдату не поесть горячего, ни воду вскипятить. В начале Великой Отечественной в Красной Армии использовалось два их вида. Обычный, круглый и овальный, так называемый «почковидный». Второй был, несомненно, удобнее. Одна сторона у него вогнутая, и потому носить на поясе такой гораздо сподручнее. Ручка плотно запирает крышку, в специальное отверстие вставляется ложка. Обычно в сам котелок наливалось первое, в крышку накладывалось второе и хлеб. Ну, это если полевая кухня не подкачала. В походных условиях каждый сам себе повар.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
0: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольно вам деревни действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

День Победы на Дорожном радио. На старых фотографиях или в фильмах про войну можно увидеть красноармейцев с перекинутым через плечо, обычно левое, длинный сверток. Это скатка, шинель, свернутая особым образом. Бойцы носили ее с собой и зимой, и летом. Дело в том, что она выдавалась солдатам на несколько лет. Хранить ее было негде, вот и носили с собой. Впрочем, опытный вояка найдет применение шинели и в теплое время года. Укрыться, под голову подложить, завернуть нужную в хозяйстве вещь. Традиция, кстати, пошла еще с царской армии.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Курорт «Сак». Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика «Интерстрой». Собственный песчаный пляж, подогреваемый бассейн, кафе на территории. Курорт «Сак». Море ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС «Прибрежное». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
3: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Наша память. Александр Буйнов.
1: Мой отец был героем Великой Отечественной войны, был летчиком, воевал до последнего дня, был ранен, награжден множеством орденов и медалей, с осколками в груди был похоронен, не дожил до 70-летия Победы. Но он был очень позитивным и веселым человеком. Все самое лучшее, все самые лучшие качества характера я взял, пожалуй, от него. И отец заряжал своей энергией всю свою эскадрилью, весь полк. И все женщины, которые работали на кухне или официантами в офицерской столовой, все были в него влюблены. Я опять же надеюсь, что и эти качества я тоже взял от отца. Давайте будем вспоминать о героях той войны с величайшим удовольствием, с мельчайшими подробностями и только радостно, памятуя о том, что все-таки День Победы – это радостный праздник.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США ввели санкции против компаний, которые помогают властям Ирана со спутниковыми снимками. Речь о 4 компаниях из Китая и еще одной из Ирана. Они передавали иранским властям снимки из космоса, на которых изображены американские военные объекты на Ближнем Востоке. Также Минфин США ввел санкции против 10 лиц и организаций, связанных с иранскими программами беспилотников и баллистических ракет.
2: Мир.
1: Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о возобновлении строительства АЭС «Бушер» в Иране. К работе на объекте вернулись 2200 сотрудников иранских подрядных организаций. Реактор для второго энергоблока атомной электростанции готов уже более чем на 60%, а энергоблок номер один продолжает работать на 100% мощности, отметил Лихачев. Круизное судно МВ «Хондиус», на котором произошла вспышка хантавируса, 10 мая прибудет к Канарским островам. К суше лайнер подходить не станет, он встанет на якорь в море. Как сообщает «Коммерсант», пассажиров и членов экипажа будут эвакуировать на лодках. Затем людей отправят домой, а это 23 страны.
2: Россия.
1: Летом россиян ждут несколько законодательных изменений. Социальный фонд с 1 июня начинает принимать заявления на ежегодную семейную выплату. А с 1 августа проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам. С 1 июля законные представители подростков 14-18 лет получат доступ к банковским справкам по их счетам и вкладам.
2: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Rox». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 01. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входит полуторалитровый турбированный двигатель и пара электромоторов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: миллионов 39 тысяч 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6Б. Спасибо,
1: Автомир! Не Милан, не Дубай. Симферополь. Центрум. Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЕА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Новоселье! Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК статус забал. Проект на декларации размещена на сайте nas.dom.rf.
1: Новый Теннет. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Теннет и Черри Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв. 8-978-015-75-57. Или на сайте cherrydefiskrym.ru.
4: Указана минимальная стоимость Теннет Т4 Лайн. МКПП. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
1: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
1: Дорожное радио.

День Победы на Дорожном радио. В годы Великой Отечественной войны появилась красивая традиция отмечать крупные успехи нашей армии праздничным салютом. Первый прозвучал 5 августа 1943-го в честь освобождения Орла и Белгорода. 12 залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд. Позднее салюты разделили на три степени по значимости события. Например, первой, высшей степени, за два года было дано 26. Последний — 3 сентября 45-го, в честь победы над Японией. Кстати, производились они всегда в Москве. Единственное исключение — 27 января 1944 года, в день полного снятия блокады Ленинграда. Он был в городе на Неве.

0: ушёл-пилоты. Небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки потом. Первым делом самолеты.
2: Ну, а девушки?

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Дорожное радио представляет.
7: Яркое приключение для всей семьи.
8: Я покажу тебе мир.
9: Обалдеть!
7: Большое кино про большие машины.
10: Грузовики, за работу!
7: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

День Победы на Дорожном радио. Высший военный орден «Победа» был учрежден в конце 1943 года для особо отличившихся полководцев. Сталину было показано несколько вариантов, в том числе и с его профилем. Но он выбрал тот, который мы и знаем, со Спасской башней и Кремлевской стеной. Поскольку он состоял из драгоценных камней и металлов, то это единственный орден, который производили не на Монетном дворе, а на Московской ювелирно-часовой фабрике. В начале 44-го прошли первые награждения. Номер первый получил маршал Жуков, второй — маршал Василевский, ну а третий — сам Сталин. У них, кстати, по два таких. Всего было награждено 20 человек, из них 5 иностранцев. Последним из них был Иосип Броз Тито. В 1978-м Орден Победы был вручен и Леониду Ильичу Брежневу. Но уже в 89-м этот указ был отменен, как несоответствующий статусу ордена.

год, и сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько, и сердцу по-прежнему.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
5: А что там?
4: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
5: Что, и завтрак включен?
4: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
5: Алиса?
6: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Фёдор Добронравов.
1: Я не застал. Дим погиб на Курской дуге. Я пытаюсь как-то выяснить, где и что, хотя бы в какой братской могиле. Но он был извозчиком в Таганроге до войны и был призван в артполк. Наверное, он там таскал на лошадях какую-то технику нашу. А все, что было связано с гужевым транспортом, это все было прикреплено к НКВД. А потери НКВД засекречены. Поэтому вот... Но обещали, вот в прошлом году сказали, что там какие-то будут архивы, архивы какие-то опубликовывать. И я попросил ребят, если вдруг удастся, хотя бы просто где, хоть прийти на могилу поклониться. Пускай это будет обелиск, пускай это будет как бы такая большая. Вот...
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно.
2: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товаров, вещей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной

Улыбается Родина с окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! Сегодня весь день на Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

День Победы на Дорожном радио. В начале 1943 года в Красной Армии была произведена кадровая реформа. Появилось понятие «офицер» и были введены погоны. Если до этого использовалось «командир», «комвзвода», «комдив» и так далее, что скорее должность, а знаками отличия были шеврон на рукаве и ромбы, кубики и шпалы на воротнике, то теперь появились звания. В принципе, аналогом послужила царская армия. Но отличия, конечно, были. Например, вместо поручиков появились лейтенанты. Штабс-капитан стал просто капитаном, а просто капитан – майором. Но в целом схема была похожей. Да и погоны не сильно отличались, разве что размерами звездочек. Не всем нововведения пришлись по душе. Многие помнили еще гражданскую, когда офицеры были символом белого движения. Мол, как же так? За что воевали? Но с верховным не поспоришь. А потом все привыкли.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Новоселье! Квартиры в готовом доме ЖК

Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: глаза. Любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Юта.
2: Всем привет! Хочу рассказать вам о своем дедушке Николае Михайловиче Коврижных. Он ушел на войну, когда ему было 18 лет, совсем мальчишка. А вернулся в 25, со звездой на груди, контуженный дважды. Он дошел до Берлина, герой. Знаете, он был человеком очень молчаливым, неразговорчивым. Собственно, историю, которую он нам поведал, я вам сейчас расскажу. И это была единственная история о войне, которую он рассказал. Значит, дед был фельдшером, служил в госпитале, и внезапно началась бомбежка. На него накинулась молоденькая медсестричка и укрыла своим телом. Сама погибла от осколка и тем самым спасла моего деда. Конечно, для нашей семьи она является героем, и я, к сожалению, даже имени ее не знаю. Вечная память всем вернувшимся и не вернувшимся с этой войны, потому что именно благодаря им я разговариваю сейчас с вами на нашем родном русском языке.
1: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран и США обсудят меморандум о взаимопонимании. Тегеран и Вашингтон разрабатывают этот документ при участии посредников. Прямой диалог между сторонами может возобновиться на следующей неделе. Это утверждает Wall Street Journal. Издание отмечает, что Иран выразил готовность обсуждать свою ядерную программу, смягчив прежнюю жесткую позицию.
0: Мир.
1: Венесуэла лишилась обогащенного урана. Его вывезли Соединенные Штаты. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на американское Министерство энергетики. По данным ведомства, вывезено 13,5 килограммов урана. Операция проводилась совместно с участием США, Британии и Венесуэлы. Пентагон начал публиковать документы об НЛО. В специальном разделе на сайте Министерства войны США появился первый пакет более чем из 160 документов, включая фотографии, видеозаписи и текстовые файлы. Этот архив будет обновляться каждые несколько недель. За 12 часов с момента публикации файлов сайт Пентагона посетили более 340 миллионов человек.
0: Россия.
1: Из-за ограничения авиасообщения на юге России, которое вводилось 8 мая, назначены 17 дополнительных поездов. Также для пассажиров организованы перевозки по схеме автобус плюс поезд и поезд плюс автобус. В период до 13 мая дополнительные поезда будут отправляться из Новороссийска Адлера, Минеральных вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно.
0: Транспорт.
1: Китайская компания XPeng испытала свою новинку на прочность, уронив на машину контейнер весом более 2 тонн. Такой краш-тест призван показать, что пассажирское пространство остается безопасным. Контейнеры сбросили на крышу внедорожника GX с высоты 1 метра. Треснул люк на крыше и раскрылись подушки безопасности, но стойки не деформировались. Об этом пишет «Автомейл».
2: Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯСевен и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62. Новый Теннет. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Теннет и Черри Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв. 8-978-015-75-57. Или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 Лайн. МКПП. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

День Победы на Дорожном радио. Первоосновой для знаменитой полуторки рабочей лошадки войны послужил Форд АА. Именно при содействии инженеров Форда в тогда еще Нижнем Новгороде, горьким он стал чуть позже, был построен автомобильный завод, где стали производить ГАЗ АА. Грузовичок, который перевозил до 1,5 тонн груза. Вначале из американских комплектующих, но совсем скоро производство стало полностью советским. Чуть позже появилась модель ГАЗ ММ, но внешне она ничем не отличалась. Только небольшими изменениями во внутренней конструкции. К началу войны у Красной Армии таких автомобилей было 150 тысяч. Но фронту требовалось все больше и больше. Пришлось упрощать конструкцию. Отказались от правой фары, правого дворника, клаксона, бамперов. Двери и крышу заменили брезентовым тентом. Все в целях экономии материала. Что только на полуторке не возили. Людей, грузы. Особенно прославилась она в блокаду Ленинграда, доставляя по дороге жизни продовольствие в осажденный город. Машина была совершенно неприхотливой. Ездила чуть ли не на керосине, но не беспроблемной. Бак 40 литров, расход 20 литров на 100 километров. 200 километров проехал и, будь любезен, заправь. Опытные военные шоферы вспоминают, что иногда с ней приходилось помучиться в плане ремонта. Но заслуг полуторки это не умаляет. Всего их было выпущено почти 1 000 000. Последняя выехала из ворот завода уже в Ульяновске, в середине 50-х.

боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, прям слово боевое, Брянск.

Встретим всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо

0: Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
1: Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный сын не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
0: Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас.

0: помните. Через века, через года помните. О тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны.
1: Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните.
0: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили.

0: День Победы на Дорожном радио. Одна из самых проникновенных военных песен «Темная ночь» из кинофильма «Два бойца». Фильм снимал в 1943 году в Ташкенте режиссер Леонид Луков. И у него никак не получалась сцена, когда в землянке герой Марка Бернеса Аркадий Дзюбин пишет письмо домой. Он подумал, а может, письмом станет песня? Срочно вызвал композитора Никиту Богословского, поэта Владимира Агатова и, собственно, Бернеса. Песня была написана и записана за одну ночь, и на следующий день на съемках включена в фильм. В октябре 43-го два бойца вышли в прокат. В конце года попали на фронт. А там эту песню уже знали. Ее как-то услышал Леонид Утесов. Недолго думая, включил в свой репертуар. Но, конечно, исполнение Бернеса считается каноническим. Рассказывают, что когда выпускали пластинку с «Темной ночью», первый тираж пришлось пустить под нож, какие-то посторонние шумы. Потом выяснилось, что работница фабрики, готовившая материал, плакала, слушая эту песню, и слезы попадали на матрицу. Отсюда и брак. Великая сила искусства.
1: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают.

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: Дорожное радио.

рожей под шальною пулей дурой. Человек — это жить, не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Денис Майданов.
1: Ну, во-первых, у меня два деда, которых уже нет в живых, но один из них прошел всю войну до Берлина, а другой погиб в первый день войны. Мне больше нравятся рассказы моего деда, потому что я их застал. Он 27-го года рождения, и поэтому был мальчишкой еще 13-14 лет, когда война началась, еще не ушел на войну. Они там партизанили с мальчишками, собирали по лесам оружие, патроны. Потом, прячась в кустах, всей ватагой, там 10-11 пацанов собиралось, метились в одного немца, никто стрелять не умел, вот, но из 10 чей-то патрон долетал. То они бросали все и в рассыпную, и бежали по домам. Так они промышляли, в общем-то, все время, сколько там находились немцы. Немцы это все списывали на взрослых партизан, и никто не мог представить, что это просто вот эти вот сопляки 10-13-летние, которые тоже их отстреливают.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.

0: купонов 39 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо,
1: Автомир! Курорт САК. Апартаменты с ключами на первой линии у моря в Прибрежном. От федерального застройщика Интерстрой. Собственный песчаный пляж. Подогреваемый бассейн. Кафе на территории. Курорт САГА. Море. Ближе, чем кажется. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка до 1,5 лет. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17. Бесплатно для всех операторов. Или на сайте interstroy.rf. Рассрочку представляет ООС Прибрежное. Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: дети.
1: День Победы на Дорожном радио. Ну куда солдат без фляги? Да никуда. Обязательный атрибут армейского быта. К началу войны у бойцов Красной Армии были алюминиевые фляги объемом 0,75 и 1 литр весом 200 граммов и с пробкой на резьбе, носились в чехле на поясе. Но алюминий в большом количестве требовался для авиационной промышленности. Поэтому на фронт стали поставлять фляги из толстого стекла. Они были не очень удобны. В 3 раза тяжелее, более хрупкие, пробка просто затычка, а не на резьбе. Но что делать? Лучше, чем ничего.
2: Шел атакуя.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
9: Большое кино про большие машины.
10: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
11: Да жму я!
10: На газ или на тормоз?
9: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Дорожное радио.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: победы на Дорожном радио. Котелок во время войны, да и в мирное время, для солдата друг, товарищ и брат. Без него солдату не поесть горячего, ни воду вскипятить. В начале Великой Отечественной в Красной Армии использовалось два их вида. Обычный, круглый и овальный, так называемый «почковидный». Второй был, несомненно, удобнее. Одна сторона у него вогнутая, и потому носить на поясе такой гораздо сподручнее. Ручка плотно запирает крышку, в специальное отверстие вставляется ложка. Обычно в сам котелок наливалось первое, в крышку накладывалось второе и хлеб. Ну, это если полевая кухня не подкачала. В походных условиях каждый сам себе повар.
1: Дождливым вечером, вечером, вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Алсу.
1: Да, конечно, у меня есть такой герой. Это мой дедушка Салахов Исхак Салахович, папа моей мамы. Он прошел всю войну и вообще посвятил всю свою жизнь Красной армии. У него было 4 ранения. Его специальность была сапер-минер. Победу он встретил в Литве и еще лет 20 посвятил армии. Дальше они жили с семьей и в Германии. И я даже помню все истории его, которые он нам рассказывал, когда мы были маленькие, я и мои братья, сестры. Но он не вдавался в подробности, потому что все-таки, наверное, тяжело очень было об этом вспоминать. Но я запомнила интересную историю, которую он нам рассказывал, что ему как-то раз приснилось, что он прокрался в немецкий сад к своим врагам и украл там 4 яблока. И в дальнейшем вот у него было 4 ранения, он с этим связал. Вот что такое был вещий сон. Есть даже фотографии, где он там в танке, где он танкистом тоже был. Я очень рада, что в нашей семье есть такой герой, что мы провели очень много времени с ним и слышали от первых уст все эти истории. Я этого никогда не забуду. Конечно, вечная память, гордость за свою семью, за свою страну. С Днем Победы!
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

День Победы на Дорожном радио. На старых фотографиях или в фильмах про войну можно увидеть красноармейцев с перекинутым через плечо, обычно левое, длинный сверток. Это скатка, шинель, свернутая особым образом. Бойцы носили ее с собой и зимой, и летом. Дело в том, что она выдавалась солдатам на несколько лет. Хранить ее было негде, вот и носили с собой. Впрочем, опытный вояка найдет применение шинели и в теплое время года. Укрыться, под голову подложить, завернуть нужную в хозяйстве вещь. Традиция, кстати, пошла еще с царской армии.

День Победы на Дорожном радио. В годы Великой Отечественной войны появилась красивая традиция отмечать крупные успехи нашей армии праздничным салютом. Первый прозвучал 5 августа 1943-го в честь освобождения Орла и Белгорода. 12 залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд. Позднее салюты разделили на три степени по значимости события. Например, первой, высшей степени, за 2 года было дано 26. Последний — 3 сентября 45-го, в честь победы над Японией. Кстати, производились они всегда в Москве. Единственное исключение — 27 января 1944 года, в день полного снятия блокады Ленинграда. Он был в городе на Неве.

0: День Победы на Дорожном радио. Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Федор Добронравов.
1: Я не застал. Дед погиб на Курской дуге. Я пытаюсь как-то выяснить, где и что, хотя бы в какой братской могиле. Но он был извозчиком в Таганроге до войны и был призван в артполк. Наверное, он там таскал на лошадях какую-то технику нашу. А все, что было связано с гужевым транспортом, это все было прикреплено к НКВД. А потери НКВД засекречены. Поэтому вот. Но обещали, вот в прошлом году сказали, что там какие-то будут архивы, архивы какие-то опубликовывать. И я попросил ребят, если вдруг удастся, хотя бы просто где, хоть прийти на могилу поклониться. Пускай это будет обелиск, пускай это будет как бы такая большая. Вот.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: День Победы на Дорожном радио. Высший военный орден «Победа» был учрежден в конце 1943 года для особо отличившихся полководцев. Сталину было показано несколько вариантов, в том числе и с его профилем. Но он выбрал тот, который мы и знаем, со Спасской башней и Кремлевской стеной. Поскольку он состоял из драгоценных камней и металлов, то это единственный орден, который производили не на Монетном дворе, а на Московской ювелирно-часовой фабрике. В начале 44-го прошли первые награждения. Номер первый получил маршал Жуков, второй — маршал Василевский, ну а третий — сам Сталин. У них, кстати, по два таких. Всего было награждено 20 человек, из них 5 иностранцев. Последним из них был Иосип Броз Тито. В 1978-м Орден Победы был вручен и Леониду Ильичу Брежневу. Но уже в 89-м этот указ был отменен, как несоответствующий статусу ордена.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грудь.

Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.

День Победы на Дорожном радио. В начале 1943 года в Красной Армии была произведена кадровая реформа. Появилось понятие «офицер» и были введены погоны. Если до этого использовалось «командир», «комвзвода», «комдив» и так далее, что скорее должность, а знаками отличия были шеврон на рукаве и ромбы, кубики и шпалы на воротнике, то теперь появились звания. В принципе, аналогом послужила царская армия. Но отличия, конечно, были. Например, вместо поручиков появились лейтенанты. Штабс-капитан стал просто капитаном, а просто капитан – майором. Но в целом схема была похожей. Да и погоны не сильно отличались, разве что размерами звездочек. Не всем нововведения пришлись по душе. Многие помнили еще гражданскую, когда офицеры были символом белого движения. Мол, как же так? За что воевали? Но с верховным не поспоришь. А потом все привыкли.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

рожей под шальною пулей дурой человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.